hombre. Mi amigo. Galatas, Championska liga. Лига Европа. Трети ремикс. Диджи предложение от фестивала. Града Touchy Out. Екипа Ботев Враца, Северо-Запада. Преди Kanye West и Stayin' Alive.

Рубрика. Трианов. За Майя Трианова. Майя Трианова. Специално от фамилия Троянов. Каза много Майя, една Трианова.

5 минути с Металика. Все още живи легенди. Джеймс Хетфилд, Ларс Улрих, Кирк Хамет и компания.

0: ακούσει πίου. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.